0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: На Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Какие там калифорнийские ночи, когда есть утро оренбуржье. Всем доброе, и давайте вместе просыпаться, открывать глаза, немножко разминаться, вот делать влево-вправо плечами. Главное, чтобы взбодриться и отправиться на работу. Всем приятного аппетита тем, кто завтракает, удачного дня, ну и больше музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Давайте вновь о погоде поговорим. Сейчас в Орске плюс 13 градусов, днем до 21, возможны осадки. В Кувандыке-Медногорске плюс 9, днем до 19, также возможен дождь. В Ясном плюс 12, днем до 18, возможны осадки. В Оренбурге плюс 14, днем до 19 градусов, также дождь. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: хит. На все времена.
1: Итак, сегодня в рубрике «Хит на все времена нон-стоп». Это хит из 5-го студийного альбома группы «Рефлекс». Релиз состоялся в 2003 году. Давайте скорее по максимуму.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашний туалет, туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25.

идем вперед праздновать очередной день, очередную возможность сделать этот мир лучше вместе со Смотри Радио. И давайте немножко объявим и напомним координаты. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Это у нас телеграм-мессенджер Макс, для того, чтобы ты смог улучшить настроение себя и своих близких, а также портал смотри.радио за всплывающим окошком для сообщений. Ждем, пока Нюша, Леш, Свик, пробуди то, чем мы занимаемся. Смотри.

Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.

0: Елочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс.
3: Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Вновь поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 15 градусов днем до 21, в Ясном плюс 14 днем до 18, в Ковандыке-Медногорске плюс 13 днем до 19 градусов, в Оренбурге плюс 14 днем до плюс 19. Осадки возможны на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама.
10: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.

0: Далее 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп», бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске мужчина пытался силой проникнуть в подъезд, не только дергая и ломая дверь, но и неоднократно прыгая на ней в попытке открыть. Судя по всему, он просто забыл ключи. Находившиеся с ним дети стали делать замечания, указывая на камеру видеонаблюдения и прося прекратить себя так вести. Но их попытки остановить неадекватное поведение взрослого вызвали агрессивную реакцию. Мужчина ответил детям нецензурно, заявив о бесполезности видеокамеры. Суд заключил под стражу 41-летнего водителя «Тойоты», обвиняемого в смертельном ДТП на улице Салмышской в Оренбурге. Прокурор поддержал ходатайство следствия. Мужчина пробудет под арестом до 28 августа. Вечером 27 июня он на регулируемом пешеходном переходе сбил двух женщин, переходивших дорогу на зеленый свет. 46-летняя женщина погибла на месте. Вторую пострадавшую госпитализировали в областной клинический центр хирургии и травматологии. По данным следствия, мужчина был пьян, а после наезда скрылся. Ход расследования контролирует прокуратура Ленинского района Оренбурга. Россия начала устанавливать оружие на танкеры. Причина участившиеся случаи при пиратстве в Европе. Два стационарных орудия были замечены на мостике маршала Василевского, который перевозит сжижен и природный газ. Отмечается, что такой шаг следует расценивать как прямой сигнал странам НАТО, а массовое распространение этой практики может иметь серьезный эффект. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: мощнявое утро. Портал смотри.радио. Включай, и будет у тебя такой же. Надеюсь, ты с нами. Если мимо проходишь, еще раз смотри.радио. Так, Dive into the Ocean. Услышим также Yes and Yes с треком King. И вам такого же королевского настроения. И наталкиваем друг друга на свершение.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну и долгожданные события на 30 июня. И что этот день нам подарит? Вторник, напоминаю, день рождения Бабы-Яги произошло именно сегодня. Из календаря следует, сколько интересных воплощений до этого персонажа мы видели. Ну и всегда она разная. Далее у нас день верной жены. Так что давайте отметим свою. Надеюсь, так оно и есть. День экономиста. Сегодня также 109 лет. Ну, по образованию можно меня, получается, поздравить. Вот он, вот они мы, экономисты. Где? День разбрасывания монеток. Ну, здесь, наверное, можно на удачу пару подбросить. Иногда такое решение принимаешь 50 на 50. Международный день астероида. Давайте, чтобы все они мимо шли. День радиотехнических войск, конечно. Противовоздушной обороны. Ну, уже СССР, знаете, больше к ним относился этот праздник. Всемирный день социальных сетей. День сотрудников службы охраны уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Даже день международный Sailor Moon. Помните такой мультик? Еще отмечается у нас из-за границы пришедшие, например, день автомобиля Chevrolet Corvette, день юриста и день военно-морского флота Израиля. Но их поздравлять, пожалуй, не будем. Информация была предоставлена сайтом kalin.ru. Спешим поставить у нас Beowulf и трек Феникс. Давайте чуть-чуть воскресимся с утреца.
0: Реклама.

0: Флористический салон «Цветочка» в Орске. На Строителей 19. Скажи, что любишь.
1: Что было в этот день? Хит-холидей. Зажечь огни земли.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон – +7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
5: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: О погоде сейчас в Орске плюс 15 градусов днем до 21, в Ясно плюс 14 днем до 18, в Кувандыке Медногорске плюс 13 днем до 19 градусов, в Оренбурге плюс 14 днем также до 20. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В апреле 2024 года арчанин угрожал убийством собственной матери. Во время ссоры он поднес отвертку к животу женщины. Прокуратура Советского района поддержала обвинение. Подсудимый признал вину, извинился и выплатил компенсацию в 5000 рублей. Суд на основании совокупности доказательств, представленных стороной обвинения и материалов, исследованных в судебном заседании, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 119 УК РФ, и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца. В Оренбурге следователь попросил суд заключить под стражу водителя, который сбил двух женщин на улице Салмышской. Авария произошла вечером 27 июня. Одна из пострадавших, 46-летняя воспитательница детского сада, погибла на месте. Вторая женщина в тяжелом состоянии в больнице. Обвиняемый признает вину, следствие настаивает на аресте, потому что после ДТП мужчина скрылся, снял номера с машины и прятался в гостинице до задержания. Он не работает и не имеет дохода. В 2019 году его уже лишали прав за отказ от медосвидетельствования, а в 2025 году он сбил пешехода. Александр Новак заявил о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом вице-премьер сказал на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Отмечается, что этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Все крупные поставщики доставляют дизель и бензин в Калининградскую область по морю. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Сейчас Димончик расскажет вам про гороскопчик. Так, друзья, в общем, igneo.com, как всегда, подготовил для нас интереснейший прогноз. Давайте узнаем поближе.
2: Овен.
1: Сегодня вам лучше не искать компании, у вас могут появиться трудности в общении с себе подобными.
2: Телец.
1: Сегодня кто-то не отягощенный чувством уважения к ближнему может полностью разбить вам день только потому, что ему это пришло в голову.
2: Близнецы.
1: Сегодня вам довольно трудно будет с кем-либо о чем-либо договориться. Если переговоры имеют для вас хоть какое-то значение, постарайтесь их отложить.
2: Рак.
1: Сужая область своей деятельности, вы, возможно, делаете ошибку.
2: Лев.
1: Сегодня расстояние между моментом возникновения идеи и осуществлением ее, да, может сильно сократиться. Это ненадолго, пользуйтесь.
2: Дева.
1: Знайте меру. Если не справляетесь с этой задачей сами, стоит прибегнуть к посторонней помощи.
2: Весы.
1: Прекрасный день. Приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела.
2: Скорпион.
1: Затевая спор сегодня, постарайтесь придерживаться оборонительной позиции, выжидая.
2: Стрелец.
1: Чем раньше вы сегодня закончите активную деятельность, тем лучше.
2: Козерог.
1: Сегодня вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане. Ну ладно, хоть не бурном. Возможно, вы не слишком адекватно также будете воспринимать окружающую действительность.
2: Водолей.
1: Сегодняшний день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо.
2: Рыбы.
1: Окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой в качестве носового платка. Со стороны, конечно, это хорошо, но сколько же можно? Информация, повторюсь, от igneo.com. Желаю знаком зодиака как можно больше использовать этой полезной информации. Пока Кэти Перри.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Лугогорске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну и немножко ваших сообщений. Анатолий, доброе утро. Васнецова, всем хорошего дня. Анатолий М, кстати говоря. Ну, Васнецову передаем приветик. Это, если в других городах, не знаю, город Орск. И давайте всех, кто сейчас собирается на работу, отправился туда или уже находится по месту вашей дислокации, вам хорошего дня, продуктивного, трудового. Ну и чтобы выходные потом не стыдно было и отдохнуть. Зиверт, газ, вот с таким же мы настроением и двигаемся вперед. Давайте педальку вниз. Смотри, радио.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: 15. Телефон 35 000 00. Код города 3537.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде. В Орске плюс 16 днем до 21. В Кувандыке-Медногорске плюс 15 днем до плюс 19. В Ясном плюс 15 сейчас днем до 18 градусов. В Оренбурге плюс 15 днем до 19 градусов со знаком плюс. Также дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной, который по формуле 160 на 160, двое жителей Оренбургской области смогли вернуться домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Мария Комлева. На данный момент бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Аппарат уполномоченного поддерживает связь с их родными и готов оказать всю необходимую поддержку. В Оренбургской области сокращается поголовье крупного рогатого скота и свиней. За год поголовье КРС уменьшилось на 40 тысяч голов, а свиноводство переживает катастрофический спад. Производство молока растет, несмотря на это. В январе-мае 2026 года птица заняла почти половину объема скота и птицы на убой, что свидетельствует о росте птицеводства. Для поддержки молочного животноводства принята программа на 2026-2030 годы с финансированием более 11 миллиардов рублей. В России зафиксировали резкий скачок цен на запчасти для иномарок. Стоимость по отдельным маркам и категориям достигает примерно 20%. Об этом сообщили участники рынка. Основными факторами стали валютная волатильность, удорожание логистики параллельного импорта, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка, из-за чего растет спрос на запасные части. По прогнозам экспертов, к концу 2026 года запчасти могут подорожать на 10%. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: 9:30, хотел сказать 5 минут, но нет, всего лишь 0:05, еще полчаса в запасе у нас есть до того самого момента, когда можно и первый кофе, и первый чай на работе исполнить. В общем, давайте пока по поводу исполнения, это у нас хиты и музыка, ШУС, услышим Монокини, Бэнди, Ксю Мод, также Mitchell Mind Project, ну и прогноз по погоде очередной. Слышишь? Давай бодрого вторника.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде поговорим сейчас. В Орске плюс 16 градусов, днем до 21, в Ясном плюс 15, днем до 18, также со знаком плюс. В Ковандакепе плюс 15, днем до 19, в Оренбурге плюс 15, днем до 18 градусов. Дождь грозовый, кстати, на территории всего Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Авиарейс в турецкий курорт Анталью должен был вылететь из Оренбурга в 9 часов утра по местному времени, но рейс задержан на 3 часа и 5 минут. Вылет теперь запланирован на 12:05 по местному оренбургскому времени. Причиной задержки является опоздание прилета авиалайнера из Турции. Пассажирам в аэропорту будут оказаны все необходимые услуги в связи с задержкой рейса. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП на 19-м километре автодороги Оренбург-Орск. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Transit при выезде с улицы Оренбургской села Неженка столкнулся с автомобилем Honda, следовавшим со стороны областного центра. Пострадали водители и 17-летний пассажир второго автомобиля. По факту случившегося проводится проверка. В первые дни июля в Москве ожидается сильная жара. На сайте гидрометцентра сообщили, что днем воздух может прогреться до 31 градуса. Среднесуточная температура будет примерно на 4 градуса выше нормы. В столице прогнозируют солнечную погоду без осадков. Синоптики советуют в середине дня не находиться долго под прямыми лучами солнца и брать с собой воду. Жара должна пойти на спад к концу рабочей недели. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Заправка.
1: Ну, вы ждали и дождались, ребята. Та самая Блиц-заправка 21-103-7. Набирайте, будем рады раздавать вам немножечко литров. И при этом сейчас, как никогда, это актуально. Ну и за 45 секунд там у нас задается 5 вопросов с двумя вариантами ответа за каждый верный 4 литра бензина. Давайте я немножко вот так вот посбрасываю звонки. Что-то приму, что-то сброшу, приму, что-то сброшу. И внимание, внимание, вот это давайте. Звоночек, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Ну, Владимир.
1: Владимир, ну что, Владимир, я предлагаю вам сейчас поотвечать на вопросы. Еще раз скажу, что за 45 секунд надо успеть 5 вопросов с двумя вариантами ответа за каждые верные 4 литра бензина. Готовы?
2: Да, конечно.
1: Хорошо, мы вам желаем тогда удачи, и 45 секунд для вас начинаются прямо сейчас. Итак, какой автозавод ранее выпускал самолеты, а затем автомобили? Saab или Сухой?
2: Saab.
1: Да, отлично. Далее, какая категория водительского удостоверения дает право работать с водителем автобуса? CD.
2: D.
1: Прекрасно. С, да?
2: Д.
1: Ага. А в каком государстве самые загруженные в мире дороги? Это Китай или Люксембург?
2: Я думаю, Китай.
1: Но нет, Люксембург. И еще один вопросик. На каком автомобиле передвигались герои в фильме «Черная молния»? Чайка или Волга?
2: Волга.
1: И нет, это Чайка. Итого 3 верных ответа. Владимир, знаем мы, что Saab завод, да, был. Далее у нас категория D, а вот действительно самые загруженные дороги у нас в Люксембурге. Там на каждую 1000 человек приходится 570 автомобилей, но там не бывает пробок. Герои в фильме «Черная молния» перемещались на машине Чайка. Все остальное вы угадали. Ну, в общем, получается 12 литров бензина. Вас поздравляем.
2: Ну, спасибо.
1: Спасибо. Ваши послания, все, что хотите.
2: Ну, передаю большой привет, конечно же, вам, что вы проводите такие конкурсы, всему городу Орску и всем тем, кто меня узнал.
1: Все, спасибо большое. Владимир, трубочку не кладите, за эфиром пообщаемся сейчас. А я, давайте вам напомню, что впереди у нас трек под названием «No Stress». Вот и не напрягайтесь, не переживайте, все будет хорошо.
0: Клабак.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Хищники в Ворске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде сейчас. В Орске плюс 16, даже 18 градусов, днем до 21. В Ясно плюс 15, днем до 17. В Командаке Медногорске плюс 16, днем до 20. В Оренбурге плюс 16, днем до 19. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области подвели итоги работы санитарной авиации за первое полугодие 2026 года. За 6 месяцев эвакуировали 92 пациента, включая 16 детей, с помощью вертолетов и специализированных самолетов. 21 пациента, из них 11 детей, перевезли в федеральные клиники для высокотехнологичной помощи. Также проведена 751 телемедицинская консультация с федеральными центрами. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получил доложить о ходе расследования уголовного дела по обращению жителей Оренбурга. Летом 2025 года мужчину избила группа людей, но никто до сих пор не понес наказание. Несмотря на возбужденное уголовное дело о хулиганстве, за все время следователи допросили только одного участника драки, и то лишь в качестве свидетеля. Об этом заявитель рассказал в видеообращении главе СК. Руководитель областного следственного управления Вячеслав Зудерман должен предоставить доклад о ходе расследования и принятых мерах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Большинство россиян не готовы полностью отказаться от интернета, в то время как треть могут смириться с его отсутствием. Половина респондентов могут прожить без сети 1-2 дня, а 28% до месяца. Главная причина отказа от интернета – жизнь на природе, что позволяет перезагрузить голову. Если бы не гаджеты и соцсети, россияне бы уделяли время хобби, семье, друзьям, прогулкам и спорту. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Как?

0: тут как кукушка Дим Хованс вам то и дело напоминает, сколько там времени, сколько прошло с начала рабочего и сколько, наверное, остается. Ну, а время для того, чтобы, знаете, времени для того, чтобы реализовать все эти рабочие дела у нас предостаточно. День будет длинный, я уверен, так что надеемся только на его продуктивность. Wild услышим от Альберта Брайта, также The Colors и Толедиско, и поговорим о праздниках.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 30 июня, вторник, день рождения Бабы Яги. Давайте поздравлять ту самую, тот самый образ, который пугал нас в детстве. И речь не про бывшую. Хотя, ладно, день верной жены у нас сегодня. Вот кого надо отметить, девчонка, с праздником. День экономиста, 109 лет. Тут можно уже меня, наверное, отчасти поздравить. Ну, вот они, экономисты, где они трудятся. День разбрасывания монеток. Ну, можно подкинуть, наверное, то самое пресловутое «Орел» или «Решка». День радиотехнических войск противовоздушной обороны. Ну, это СССР, 72 года им. Также Международный день астероида. Далее, ну, пускай он мимо летит куда-нибудь. Всемирный день социальных сетей. Еще у нас есть день сотрудника службы охраны уголовной исполнительной системы РФ. 18-й год празднуется. Международный день Sailor Moon. Ну вот, пускай вам лунная призма даст сил. Еще у нас день международного парламентаризма. И за границ пришли, например, день пожарного добровольца, день наблюдения за метеоритами. И в целом все. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

0: открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824. ООО

0: еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
2: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
0: Новости.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А поехали поближе, посмотрим на вопрос астрологии. Игния.ком, как обычно, там заморочился, как обычно, дает нам самые свежие, самые интересные вещи, которые стоит зачитать. Они, кстати, уже продублированы в нашем мессенджере, например, в Максе или же в Телеграм-канале, да и в группе ВКонтакте. Тоже заходи, читай.
2: Овен.
1: Сегодня вам лучше не искать компанию, у вас могут появиться трудности в общении с себе подобными.
2: Телец.
1: Сегодня кто-то, не отягощенный чувством уважения к ближнему, может полностью разбить вам, ну, день, да, только потому, что ему так захотелось.
2: Близнецы.
1: Вам довольно трудно будет с кем-либо о чем договориться, если переговоры имеют для вас значение, лучше перенести.
2: Рак.
1: Сужая область своей деятельности, вы, возможно, делаете ошибку. В столь тесной рамке не впишетесь ни вы сами, ни ваша фантазия.
2: Лев.
1: Расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществления может сильно сократиться, поэтому пользуйтесь.
2: Дева.
1: Знайте меру. Если не справляетесь с этой задачей сами, стоит прибегнуть к посторонней помощи.
2: Весы.
1: Прекрасный день. Приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела.
2: Скорпион.
1: Затевая спор сегодня, постарайтесь придерживаться оборонительной позиции.
2: Стрелец.
1: Чем раньше вы сегодня закончите активную деятельность, тем лучше.
2: Козерог.
1: Вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, ну и ладно, хоть не бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать реальность.
2: Водолей.
1: Этот день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решение и вообще вести себя крайне непредсказуемо.
2: Рыбы.
1: Окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой в качестве платка. Информация была на Игния.ком. Слушаем Лекстера.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Макс!
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25

0: на все времена.
1: И сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Джаспер Форкс и трек «Rival Flaws in You». Ну, фортепианная пьеса, которую в 2001-м написал южнокорейский музыкант Йорума, а в 2010-м появился ремикс.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы урожай обильный очень любим.
5: Готовим, сушим, солим, маринуем.
4: Скоро к нам придет зима большая.
5: Припасы точно никому не помешают.
4: В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.

0: Урале 11 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области стартовала избирательная кампания 2026 года. Президент России подписал указ о выборах депутатов Госдумы в областной парламент, назначил выбор депутатов законодательного собрания. Голосование пройдет 18-20 сентября. Жители выберут депутатов Госдумы, новый состав законодательного собрания, местных советов и глав трех сельских муниципалитетов. Список кандидатов пока не сформирован. Выдвижение продолжается до 7 июля. Выборы в законодательное собрание пройдут по смешанной системе. 24 депутата по спискам, 23 по округам. В Дзержинском районе Оренбурга прокуратура восстановила трудовые права 21 сотрудника предприятия по ликвидации опасных отходов. Руководитель организации задолжал зарплату за февраль и март 2026 года, а также не произвел расчет при увольнении на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. После прокурорского вмешательства предприятие полностью погасило задолженность. 1 июля некоторые категории граждан получат прибавку к социальным выплатам. Это коснется тех, у кого изменился жизненный статус. При присвоении первой группы инвалидности в июне фиксированные выплаты удваиваются. Повторной доплаты не будет. Пенсионерам с новыми иждивенцами, дети до 18 лет или студенты-ученики до 23 лет, выплаты увеличатся в зависимости от их числа. Сельским труженикам со стажем более 30 лет предусмотрена прибавка 25% к фиксированной выплате. Для получения надбавки, если она еще не назначена, нужно подать заявление в Социальный фонд Российской Федерации. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Луна, Телениум. Мы же, да, пожалуй, не до Луны, а хотя бы давайте до обеда доберемся, до него тут рукой подать. Мы желаем продуктивности, желаем не опускать руки, даже если что-то идет не так сегодня. Пускай все у нас будет своим чередом, в нужную сторону нас судьба да выведет. Рэя, послушаем Зиверт. Напомню, что мы продолжаем газовать Мия Бойко, а также услышим мы Дова Кэмерона.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Дедитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: А вот и еще одна приятная новость. С утра мы сейчас разыгрываем 2 билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. 21-103-7. Набирайте, и 2 билетика, возможно, улетят именно в ваши руки. Все просто максимально. Таймер 45 секунд. Вы на заданную мной тему отвечаете и называете 10 слов всего лишь, да, и, соответственно, справитесь за 45 секунд, я вам билетики в Центральный парк и подгоню. Поэтому 21-103-7 набирайте прямо сейчас в моменте. Да, 21-103-7, код города 3537. Друзья, будем ждать, пока еще нет звоночек, пока можно лишь на правах рекламы для вас зачитать. Хотя уже не успеем, есть звоночек. Давайте познакомимся, доброе утро.
1: Добрый.
0: Как вас зовут?
1: Марина.
0: Марин, ну что, Марин, смотрите, 45 секунд, тему вам задаю, а вы уже непосредственно 10 слов мне на заданную тему называете. Договорились?
1: 10 слов на заданную тему?
0: Да, 10 слов, просто 10 слов за 45 секунд. Договорились?
1: Да.
0: Ну, как вы, может быть, знаете, я обожаю футбол, поэтому для вас футбол. Вот 10 слов за 45 секунд назовете и 2 билетика заберете. Я желаю вам удачи. Таймер для вас начинается прямо сейчас. Поехали.
1: Вратарь, мяч, поле, судья, игроки, форма, ворота,
0: так,
1: сетка,
0: ага.
1: Разметка.
0: Ага.
1: Зрители, болельщики.
0: Ну, браво, десятка есть. И за 20 секунд справились. Ничего сложного. Поздравляем, 2 билетика, конечно, в Центральный парк имени Поленичка улетает в ваши руки. Давайте вашими там эмоциями, посланиями, приветами поделимся с Оренбуржьим и миром.
1: Всем привет, у меня хорошее настроение сегодня. Хочу, чтобы у всех в этот вторник было такое же.
0: Да будет так, спасибо большое. Трубочку не кладите, за эфиром сейчас пообщаемся. Пока же давайте на правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить. Гостей ждут еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+. Всем желаем удачи.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: красиво. Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит. На все времена.
1: Итак, группа «Демо» и трек «Солнышко» вышел в 99-м году. Трек посвятили любимой девушке Дмитрия Постовалова, которая жила в тот момент в Санкт-Петербурге.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: называется песня. Вот так бум, и Максим появляется. Он обычно после взрывов появляется.
1: Волшебным образом.
0: Да, да, да. Палочкой волшебной. Все как на палочке. У нас нельзя.
1: Так что, друзья, здесь будет волшебно, ярко, тепло, и не важно, что там зима на улице пришла.
0: Взмахивай палкой, хорошего дня.

0: Австралия. Полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Дождливая погода не собирается покидать Оренбургскую область. В ближайшие дни ожидаются ливни и грозы. В предстоящий период с 30 июня по 3 июля Оренбуржье вновь окажется в поле пониженного атмосферного давления. Через территорию нашего края будут проходить атмосферные фронты, которые сформируют неустойчивую погоду с частыми ливнями, ливневыми дождями и грозами. По прогнозам синоптиков, весь июль окажется дождливым. Дней с осадками в наступающем месяце – окажется в два раза больше, чем сухих. Оренбургская УФАС возбудила дело против трех компаний. Их подозревают в картельном сговоре на рынке дизельного топлива. С 19 по 23 июня одни одновременно установили высокие цены на мелкооптовые продажи в Оренбурге. У ведомства увидело в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства. Если вина компании будет доказана, им грозят крупные штрафы. УФАС напоминает, любое необоснованное повышение цен в период повышенного спроса недопустимо. В Госдуме предложили ввести выплаты для домохозяек из небогатых семей. Речь идет в первую очередь о женщинах, которые официально числятся безработными, но при этом несут серьезную социально-бытовую нагрузку. Ухаживают за детьми, ведут хозяйство, занимаются участком, скотиной, птицей. Об этом рассказал председатель Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Обязательным критерием для назначения выплаты, по его мнению, должен стать средний душевой доход семьи, чтобы на нее могли претендовать не только те граждане, которым она действительно нужна. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Улыбаемся, друзья, и двигаемся активнее, чтобы даже прохладный июнь не смог нам испортить настроение. Уходит, кстати, первый месяц лета вот так вот прохладно, но мы его будем провожать жарко и весело. Да-да-да, завтра уже второй месяц лета, так что давайте не терять времени. Нужно много чего успеть, вместе с нами у вас точно это получится. И поработаем, и моментом насладимся. Джей Хаус Кэт поможет нам. Также Коста Лакоста, диджей Смэш и Богдан Медведев ждали в эфире.
2: Смотри, смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. Владис, когда важен результат.
6: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
7: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на smotri.radio.

0: Двигаемся по этому дню, и, конечно же, этот вторник украшаем не только музыкой, но и, конечно же, грандиозными планами, которыми мы завершим первый месяц лета. Здесь в эфире «Смотри, Радио Хит», мы делаем так, чтобы вы вместе с нами это лето прожигали по полной и, конечно же, зажигали даже на рабочем месте. Поможет лучшая музыка здесь в эфире. Ну, а о ваших планах, о том, как вы проведете этот день, тоже с нами обязательно поделитесь на портале «Смотри.радио».
1: Смотри.

0: Реклама. Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ!
7: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.
10: Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: стесняйтесь, друзья, вместе с нами заполнять пространство вокруг вас рабочим настроем, эмоциями и, конечно же, пожелать друг другу хорошего дня тоже нужно. Делаем это под лучший ритм здесь, в эфире «Смотри радио». Приветствую, Макс, всем хорошего дня и большой привет Светланке. От Игоря сообщение прилетело. Ваше же сообщение с вашими пожеланиями также ждем на портале смотри.радио. Давайте вместе сделаем громче и добавим еще музыки. Поможет нам Fly Project и Жень Трофимов уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 35-37.
1: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824. ООО «Афина». Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Орск оказался на первом месте в Оренбургской области по распространенности наркомании. Такие данные приведены в ежегодном докладе о наркоситуации в регионе. Согласно документу, в 2025 году показатель составил 12 человек на 10 тысяч, что выше среднего по региону. В области зарегистрировано более 2000 наркозависимых. Основная группа – люди 40-59 лет. В докладе также отмечается, что наркологическая помощь жителям региона оказывается в том числе через филиал Оренбургского областного клинического наркологического диспансера в Орске. В Оренбурге 29 июня на улице Просторной произошла авария с участием электровелосипеда. 25-летний водитель «Лады Гранты» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу 34-летнему велосипедисту, двигавшемуся по главной дороге. Велосипедист резко изменил траекторию, не справился с управлением, упал и получил травмы. Он был госпитализирован. Полиция опрашивает свидетелей и изучает записи камер для установления обстоятельств и правовой оценки действий участников ДТП. Россиянам, которым исполнилось 20 или 45 лет, нужно подать заявление на новый паспорт в течение 90 календарных дней. Об этом напомнили в пресс-службе МВД. Ведомстве уточнили, что отчет начинается с даты рождения. Кроме того, в министерстве напомнили, что паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность, поэтому его необходимо бережно хранить. В случае утраты или хищения паспорта на территории России необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в органы МВД. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самого отличного настроения всем и каждому, кто с нами настроен сегодня хорошенько поработать и получить максимум от этого рабочего вторника. Мы же ваши рабочие процессы будем делать проще, ярче и, конечно же, вместе с вами в едином ритме. Давайте двигаться далее. Поможет нам Алекс Сакс, Анна Асти Айова и Эйбан уже далее в эфире. Смотри, радио.
2: Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
5: 22-47-47.
4: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
5: 22-47-47.
4: Нужна гарантированная подача машины?
5: 22-47-47.
4: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
5: 22-47-47.
4: Единый номер для множества твоих задач.
5: Выбирай местных, звони своим.
4: 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Макс,
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Самые свежие автоновости в эфире от наших автоэкспертов. Илья Дорогов, Константин Макаров в студии. Доброго дня.
2: Привет, привет всем. Всем отличного, такого приятного, прохладного вторника. Здрасте.
3: Да, друзья, всем день добрый. Вот каждый раз сейчас, подбирая новости, хочется найти что-то интересное, но тема бензина не отпускает. Вот, и вот очередная интересная новость про бензин. Необычный механизм борьбы с очередями на АЗС планируют ввести в Орловской области.
2: А, я читал эту новость.
3: Так вот, как заявил губернатор региона, день недели.

0: который автомобиль сможет заехать на заправку, будет привязан к первой цифре его регистрационного знака. И, соответственно, если такое решение будет принято, то механизм заработает уже с 4 июля. Ну вот в качестве примера здесь приводится такая вариация, что, допустим, в субботу будут заправляться машины орловчан, номера которых, например, начинаются с 0 до 1, в воскресенье с 2 до 3, ну и, соответственно, так далее.
1: А если я, ну, теоретически, путешественник,
0: вот,
1: и доехал до Орловской области, а у меня номер начинается на 8.
0: Да. Вот, и по этому поводу тоже есть решение.
1: Так.
0: То есть для путешественников как раз-таки будут выделены отдельные АЗС, на которых вы и сможете заправиться.
1: Вот она какая-то.
2: А как найти их? А хватит мне бензина их искать?
0: Да, да, то есть, допустим, я не знаю, у вас маршрут идет с одной части города, да, вы в объезд там, например, как-нибудь приезжаете, а АЗС, вот на который вам можно будет заправиться, располагается вообще с другой стороны, и вот как в этом случае быть, конечно,
1: на самом деле... Подожди, а как понять, что вот эта заправка точно для меня? Это где вот?
0: Ну вот, видимо, надо будет в интернетах ваших искать вот это все. Да, да. То есть, по оценке главы региона, сейчас спрос на топливо на АЗС превышает традиционный на величину до 50%. И, как заявил губернатор, сегодня идет борьба не с количеством бензина, а с ажиотажным спросом.
1: Да даже не ажиотажный спрос, а людей, которые, вон, опять же, новость была, приехал на грузовике и 14 тонн там...
0: Кубов, да.
1: И 14 кубов налил.
0: А кто разрешил, спрашивается? Вот, насколько мне известно, сейчас, в принципе, наверное, уже по всей стране введены вот эти вот лимиты на заправку.
1: У нас тоже?
0: И у нас тоже, вот в частности, да? Сегодня я заезжал на заправку, да, то есть даже не лимит, а ты можешь заправить себе, допустим, даже полный бак, не вопрос, там 50, там 60 литров, но вот при мне буквально мужчина сегодня хотел залить 20-литровую канистру.
1: Сказали,
0: и ему куда-то, да, нужно было там дополнительно ехать за грибами, видимо, вот, и ему отказали, то есть все.
1: Нет, на самом деле, тут момент-то какой, люди все будут страдать, а тех, у кого, например, газонокосилки.
0: Вот что в этом
1: вот
0: случае?
1: Что в этом случае?
0: Заливать с машины.
1: А бензогенератор,
0: кстати,
1: например?
0: Кстати, вот где-то я уже находил, была новость о том, значит, как с автомобиля слить бензин.
1: Ну, это мы все знаем. Это физика. Ты что? Трубочку одну хоп, другую ниже.
0: Причем на фоне всей вот этой вот ситуации с бензином активизировались очень сильно перекупщики бензина.
1: А их сейчас вылавливают.
0: Да, их вылавливают, то есть и законодательно как бы их предлагается очень сильно наказывать.
1: Вот, совершенно
0: вот,
1: верно.
0: Вот буквально, то есть новость, да, буквально накануне в Иркутске задержали 4 перекупщиков, которые, значит, реализовывали приобретенный на АЗС бензин по цене, друзья, внимание,
1: 250,
0: по-моему. 250 рублей за литр.
1: Но это какой-то ужас.
0: Вот, мне просто интересно, а кто-то берет под такой цене?
1: Я уверен, что берут. Просто, понимаешь, сейчас вся ситуация очень сильно нагнетается, у людей начинает ментально шататься, они думают, все, мы останемся без бензина, как же я буду ездить на свою работу? И, знаешь, как в ковидные времена начинают вот туалетную бумагу скупать пачками, сахар, там, вот это вот все.
0: Слов нету.
1: Еще раз, пожалуйста, слушатели Радио Хит и канала Смотри Радио, еще раз призываю вас, пожалуйста, на нас, на обычных людей, бензина хватит, не надо заливаться им. У вас еще и срок годности он еще будет. Ну что ж вы делаете-то?
0: Ну, давайте будем действительно надеяться на то, что все-таки наш регион так сильно это дело не затронет, что у нас не будет ни очередей, ничего.
1: Да.
0: Как бы, а кому вот надо заправиться, ну залейте себе.
1: Залейте, заправляйте полный бак,
0: да,
1: и все.
0: Все, и катайтесь.
1: Давайте будем честными, полного бака, но на полторы, но две недели хватит точно. Если ты,
0: обычной езде.
1: При обычной езде, да, если ты газ полос не делаешь. Поэтому, друзья, будьте адекватными, пожалуйста. И давайте делать так, чтобы бензина хватило всем.
0: Ура!
1: Ура! Все, на этом рубрика «Автоэксперт» заканчивается. Мы же с вами дальше двигаемся по этому дню и слушаем классную музыку, которая будет в эфире радио.
3: Твой проводник в автомобильный мир. «Автоэксперт» на «Радио Хит».

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: А все, о чем мечтаете, давайте, друзья, здесь в эфире «Смотри радио», озвучим, расскажем и поможем вам поскорее к этому прийти. Да-да-да, озвучив свои желания, вы себя подтолкнете к тому моменту, когда они исполнятся. А мы же помогаем вам исполнять здесь прямо сейчас самое главное желание — быть счастливым, радостным и хорошенько работать, а как иначе. Вместе трудимся над этим, здесь в эфире помогает нам музыка, так что делай звук громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Дождливая погода не собирается покидать Оренбургскую область. В ближайшие дни ожидаются ливни и грозы. В предстоящий период с 30 июня по 3 июля Оренбуржье вновь окажется в поле пониженного атмосферного давления. Через территорию нашего края будут проходить атмосферные фронты, которые сформируют неустойчивую погоду с частыми ливнями, ливневыми дождями и грозами. По прогнозам синоптиков, весь июль окажется дождливым. Дней с осадками в наступающем месяце окажется в два раза больше, чем сухих. Оренбургская УФАС возбудила дело против трех компаний. Их подозревают в картельном сговоре на рынке дизельного топлива. С 19 по 23 июня одни одновременно установили высокие цены на мелкооптовые продажи в Оренбурге. У ведомства увидело в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства. Если вина компании будет доказана, им грозят крупные штрафы. УФАС напоминает, любое необоснованное повышение цен в период повышенного спроса недопустимо. В Госдуме предложили ввести выплаты для домохозяек из небогатых семей. Речь идет в первую очередь о женщинах, которые официально числятся безработными, но при этом несут серьезную социально-бытовую нагрузку. Ухаживают за детьми, ведут хозяйство, занимаются участком, скотиной, птицей. Об этом рассказал председатель Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Обязательным критерием для назначения выплаты, по его мнению, должен стать средний душевой доход семьи, чтобы на нее могли претендовать не только те граждане, которым она действительно нужна. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самый теплый, самый яркий привет всем, кто с нами на одной волне. Говорим до свидания первому месяцу лета и, конечно же, уже готовимся ко второму. Но готовиться это одно, а вот проживать лето ярко и весело это совсем другое. И не важно, что там за окном, и не важно, что сегодня будний день, нам это под силу здесь и прямо сейчас сделать ваше лето ярче и теплее. Так что давай вместе с нами, громче делай!

ты смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя, слышишь?

Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: Абстракт!

0: телефон 350000, код города 3537. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

танцевальные приключения в эфире продолжаются. Вместе с вами добавляем огоньку в этот день. Hugo и LMAO только что в эфире. Move to the Sun слушали. Мы тоже за солнцем двигаемся и делаем день громче, чтобы вы точно сегодня запомнили его надолго. Не стесняйтесь вместе с нами прибавлять громкости и танцевать. А поможет нам DJ Pilgrim, BTS и Фабрика. Далее.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры». Среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон – +7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
5: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Вместе с нами, друзья, делайте громче и, конечно же, не забывайте делиться мыслями и, конечно же, планами на этот прекрасный день. Через портал smotry.radio вы можете озвучить свои мысли и, конечно же, рассказать о планах, чтобы кто-нибудь да присоединился. И, конечно же, мы вместе с вами сделаем денек приятнее. Главное, звук не убавлять и не сбиваться с волны. И тогда вы точно получите заряд энергии, который поможет вам доработать до конца сегодняшнего рабочего дня. Мы же сделаем его приятнее с помощью музыки. Нам присоединится Джонни, Мия Бойко и Баста далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом». Липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Итак, друзья, в эту самую минуту за окном в городе Орске плюс 20 градусов. Сегодня вечером синоптиками нам обещают плюс 17. В Ясном плюс 17 сейчас, а вечером будет плюс 14 градусов. В Кумдыке и Медногорске плюс 20 за окном, вечером будет плюс 18, облачно. Невозможен дождь. В Оренбурге плюс 17, вечером будет плюс 15 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В поселке Степной с 6 по 10 июля отключат горячую воду из-за ремонта и гидравлических испытаний тепловых сетей. Весь поселок останется без горячего водоснабжения. Рекомендуется с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщать об утечках в МУП ОПТС по телефону 21 30 46. В Оренбурге сотрудники полиции спасли пожилого мужчину из горящего дома. Пожар начался на улице Алтынсарина, охватив хозяйственную постройку и перекинувшись на жилой дом. Входная дверь была заперта, второй вход заблокирован дымом. Полицейские разбили окно, проникли в дом и разбудили спящего мужчину. Затем вывели его наружу. Пожарные быстро ликвидировали возгорание, предположительно вызванное сжиганием мусора на соседнем участке из-за сильного ветра. Хозяйка дома выразила слова благодарности полицейским за спасение супруга. Российские банки с 1 июля будут строже оценивать доходы заемщиков. Теперь, если человек не сможет подтвердить доход, банк будет учитывать только 90% от заявленной суммы. Новые правила прежде всего затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и тех, кто получает неофициальный доход. В результате доступная сумма кредита может уменьшиться, а вероятность отказа вырасти. Для заемщиков с официально подтвержденным доходом условия почти не изменятся. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: Каждый.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, заполняем пространство вокруг вас не только музыкой, но еще и, конечно же, теплом и хорошим настроением, чтобы вы сегодня работали с улыбкой на лице, делайте громче вместе с нами, двигайтесь в едином ритме. Ну а какие праздники сегодня вас могут порадовать, тоже вам расскажем совсем скоро в эфире «Смотри, радио».
2: Смотри, смотри.

0: Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Вместе с вами я наслаждаюсь этим летом, провожаем июнь, и 30 июня в этот вторник отмечаем день рождения Бабы-Яги. Также день верной жены сегодня, день экономиста, день разбрасывания монеток, и еще международный день астероида. Также всемирный день социальных сетей. Ну а вы, друзья, что будете сегодня отмечать? Допустим, можно еще отметить международный день Sailor Moon. Всем, кто в теме, респект. Также день радиотехнических войск противовоздушной обороны сегодня. И, конечно же, день сотрудника службы охраны уголовной исполнительной системы Российской Федерации. Мы же также не забываем поздравить именинников у Исмаила, Иосифа, Пелагеи, Никит, Кирилл, Даны и Максима. Сегодня именин. Поздравьте людей обязательно. Причем сделайте это на портале smotri.radio, чтобы озвучить это в эфире.
0: Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами. На портале смотри.радио в разделе Хит-Мьюзик Чарт. Прямо сейчас это можешь сделать. Мы же вспомним пока тройку лучших на прошлой неделе. На третьем месте были Алок, Халид и трек «Dived Into Me». Строчку занимали Алок, Зева, Portugal The Man и Dive Into The Ocean. Ну а лидерами нашего хит-парада были Алок снова и Elenium с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл, 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
8: Задачи могут быть разные, а такси универсальны. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
7: Алло, а можно такси к школе?
9: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.

Мэткен в эфире вместе с вами. Делаем так, чтобы этот момент тоже запомнился вам надолго. Самое главное, не отвлекаться от нужных действий, которые вас приведут к тому, что вы будете действительно рады и счастливы после того, как выполните сегодня все дела. И, конечно же, мы вам помогаем быть в тонусе, чтобы действительно у вас было море сил, чтобы сегодня хорошенько поработать. Продолжаем это делать в едином ритме вместе с нами, так что не сбивайтесь с волны и делайте громче.

Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы

Вместе с вами подпеваем и поем диджей Мэг и группа Серебро нам добавили своего угара. Ну а мы вместе с вами будем добавлять ярких, даже жарких эмоций через портал смотри.радио, куда вы присылаете их в виде ваших сообщений. Приветствую, Макс. Передаю привет Свете, ты самая лучшая, от Сереги. Всем привет от села Бажуки, от нас тоже большой привет. И хорошее настроение всем желает Эльмира и передает привет городу Оренбургу. Присоединяемся и делаем громче вместе с нами. Давайте также пританцовывать под ритмы от Коста Лакосты. Кельвин Уэст впереди и Нотор и Ультра далее в эфире.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 класса. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: За окном в городе Орске плюс 20, вечером будет плюс 18, облачно, возможен дождь. В эту минуту в Ясном плюс 18, вечером будет плюс 15 градусов, также возможен дождь. В Кумандыке и Медногорске плюс 21, вечером будет плюс 19, также дождь, плюс 19. Сейчас также в Оренбурге вечером будет плюс 15 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С начала июля 2026 года в России вступают в силу несколько нововведений в различных сферах жизни. Родители смогут получать доступ к счетам подросткам возрастом от 14 до 18 лет. Микрофинансовые организации обязаны разъяснять условия услуг, порядка отказа и последствия. Часть сделок с недвижимостью можно оформлять дистанционно с электронной подписью. Возможен рост цен на молокосодержащие продукты. Управляющие компании будут автоматически пересчитывать за перебои с горячей водой. Условия семейной ипотеки и летняя индексация тарифов останутся прежними до октября 2026 года. Сакмарский районный суд приговорил 46-летнего местного жителя к 6 годам колонии поселения за гибель человека в ДТП. Мужчина, лишенный прав и находившийся в нетрезвом состоянии, перевозил пассажиров на автомобиле ВАЗ-2106. В ночь на 6 апреля 2025 года он не справился с управлением на мосту через реку Кудрявка, и машина упала в воду. Одна из пассажирок погибла от утопления, а водитель скрылся. Суд также лишил его права управлять транспортными средствами на 2.5 года. Среди абитуриентов самым популярным направлением остается медицина. Об этом рассказала член общественного совета при Миноборнауке Инна Литвиненко. По ее словам, высоким спросом также пользуются инженерные и IT-специальности, особенно связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, в числе востребованных направлений – строительство и педагогика. Эксперт объяснила, что таких специалистов сегодня особенно ждут работодатели, поэтому для них выделяют больше бюджетных и целевых мест. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в новый час, и на наших студийных уже 16 часов и 6 минут. Всего ничего, остается до конца рабочего вторника, и потом начнется вечер, который мы точно вместе с вами сделаем незабываемым. А как иначе, прощаемся с июнем сегодня и уже готовимся к июлю. И давайте покажем лету, каким оно должно быть жарким и веселым. Именно этого мы и добьемся вместе здесь в эфире «Смотри радио». А поможет нам музыка. Сергей Лазарев, Полин Гагарин впереди. Виагра и Бруно Марс уже далее слушаем.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран». Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя. Тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8 3537 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Танцуем и делаем громче. Здесь в эфире «Смотри радио». Делаем все возможное, чтобы лето было жарким. И, конечно же, этот день не исключение. Здесь в эфире самые жаркие летние треки для того, чтобы вам работалось веселее. А мы же, конечно же, уже одним глазком поглядываем на вечер, который к нам приближается. Что там можно интересного предпринять и сделать? Об этом давайте тоже пообщаемся на нашем портале «Смотри.радио». У кого какие планы, грандиозные или не очень. Мы, кстати, поддержим вас в любых начинаниях, и музыка будет ярким подспорьем в ваших делах. Так что не сбивайте с волны и делайте громче.
1: Лето — это хит.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: «Мерседес», когда важен результат. Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

С вами рядышком идем по этому дню и, конечно же, описываем происходящее, что перед вами видно, куда вы идете и чего хотите от этого грядущего вечера. Об этом нам напишите скорее, пока мы читаем те сообщения, которые к нам уже прилетели. Приветствую, Макс, всем хорошего дня. От Сергея сообщение прилетело. Также Ольга передает привет любимому Владимиру и желает всем тоже хорошего уже вечера. Мы же к нему стремимся в лучших ритмах здесь в эфире, а вы, ну, не стесняйтесь, описывайте этот авто. На нашем портале смотри.радио. Чувствуй глубже. Смотри.

0: нас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260. Без возрастных ограничений.

0: Австралия. 17 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Городская больница Орска приглашает на работу врачей. Набор кандидатов уже идет. Постановление правительства региона, согласно которому доктора, которые отправятся работать в восточную часть региона, получат 4 миллиона рублей подъемных. Ранее подписал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Важное условие – каждый должен проработать на местах не менее 7 лет. Номера телефонов специальностей указаны на сайте orsk.ru. Суд заключил под стражу 41-летнего водителя «Тойоты», обвиняемого в смертельном ДТП на улице Салмышской. Прокурор поддержал ходатайство следствия. Мужчина пробудет под арестом до 28 августа. Вечером 27 июня он на регулируемом пешеходном переходе сбил двух женщин, переходивших дорогу на зеленый свет. 46-летняя женщина погибла на месте. Вторую пострадавшую госпитализировали в областной клинический центр хирургии и травматологии. По данным следствия, мужчина был пьян, а после наезда скрылся. Ход расследования контролирует прокуратура Ленинского района города Оренбурга. На московских вокзалах и станциях МЦД пассажирам начали раздавать питьевую воду из-за жары. Получить бутылку можно с 2 до 5 часов дня. Стойки работают на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Тушинская и площадь трех вокзалов. В ближайшие дни температура в столице может подняться до 31 градуса. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Ну вот мы и добрались, друзья, до вечера этого вторника. 17 часов и 5 минут на наших студийных. Давайте переключаться уже с рабочего лада на такой, знаете, расслабленный. И подготовка к отдыху будет намного приятнее в лучших ритмах здесь в эфире «Смотри радио». Так что присоединяйтесь и делайте громче, чтобы с нами наслаждаться моментом. А поможет нам группа «Вирус», также «Мэйджик» и «Маршал Джефферсон» уже далее в эфире.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 30 июня и в этот вторник отмечаем день рождения Бабы Яги, также день верной жены, еще день экономиста, день разбрасывания монеток, Всемирный день социальных сетей, и Международный день астероида, также день радиотехнических войск, еще Международный день Sailor Moon сегодня, также день сотрудника службы охраны уголовного исполнительной системы. И, конечно же, мы вместе с вами поздравляем еще и именинников, а именины сегодня у Исмаила, Иосифа, Пелагеи, Никит, Кирилл, Дины и Максима. Вы что будете праздновать этим вечером? Рассказывайте нам через портал смотри.радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале смотри.радио.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: И вновь, друзья, вечером в будний день мы открываем для вас возможность узнать новое что-то про наш любимый город Орск. И не только. Для этого нужно что? Конечно же, дозваниваться к нам по номеру телефона 21-103-7 и вместе с нами, конечно же, поиграть и получить возможность выиграть вкусный бокс от нашего партнера Хлебзавод 7, город Новотроицк. Так что присоединяйтесь и, конечно же, делайте МГУ громче, чтобы точно не пропустить классный вопрос и узнать что-то новое про наш любимый город. Номер 21-103-7. Давайте уже общаться с теми, кто к нам дозванивается. Итак, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Виталий.
1: Виталий, как настроение сегодня? Как провожаешь июнь?
2: Настроение отличное, давно дождя не было.
1: Здорово. Ну, давай сделаем этот вечер еще приятнее. Выиграем у нас вкусный бокс. Готов?
2: Давайте попробуем.
1: Вопрос у меня уникальный, и думаю, не составит тебе труда точно узнать то место, о котором я буду говорить. Это культовое место для орской молодежи на протяжении многих десятилетий. Притягивает сюда жителей тот факт, что это практически центр города, а само место расположено на высоком холме. Что это за место? Гора Преображенская, колесо обозрения в Центральном парке или телевышка?
2: Мне кажется, это телевышка.
1: Не кажется тебе, а действительно это так. Тем более, там много чего интересного можно посмотреть. Ответ верный, принимается. Ну, а вы, друзья, не забывайте, что со смотровой площадки на телевышке виден весь город, включая СДП, поселок Биофабрика и изрядная часть города Новотроицка, даже кусок Оренбургской трассы. Ну, а узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранятся истории родного края. Еще раз поздравляем с выигрышем. Кому будут вечерние пожелания от тебя?
2: Да, всем привет, кто меня узнал, вам большой привет.
1: Прекрасно, от нас тоже хорошего вечера. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой вкусный бокс. Мы же продолжим этот вечер делать вкусным с музыкой.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1. 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 мл. Литров 149 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: выходной вечер. Здесь в эфире «Смотри радио». Вместе с вами делаем еще активнее. Майкл Джексон и Black or White только что дали нам четко понять, что этот вечер будет танцевальным. И если вы тоже хотите в нем оставить собственный след и всем рассказать, как вы классно сегодня поработали, делаем это через портал «Смотри.радио». Добрый вечер. Хочу передать привет моему любимому супругу Александру, сказать, что я его очень сильно люблю. Без подписи сообщение прилетело. Ну, от нас тоже большой привет. Хорошего настроения. Макс, передай, пожалуйста, привет любимой Оленьке. Очень сильно жду тебя сегодня дома. От Сергея сообщение прилетело. Ваше же сообщение также ожидаем. Пишите скорее через портал смотри.радио. У нас же на горизонте будет Бурит, Альберт Брайт и дискотека Авария уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 20 градусов. Сегодня вечером будет плюс 18, облачно и дождь. Ночью будет плюс 14, завтра днем плюс 24 градуса. В Ясном сейчас плюс 17, ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 21. В Медногорске в эту минуту плюс 20, ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 23 градуса. В Оренбурге в эту минуту плюс 19, ночью будет плюс 14, завтра днем плюс 26 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: пятницу вечер, друзья. Музыка от группы «Моя Мишель» подходит просто превосходно. Но пока «Малиновой луны» у нас еще не видно, зато видно ее, Кристину Бурову.
1: Привет.
0: Уже здесь в эфире.
1: Ну, улыбаюсь. Плюс-минус просто. У меня малиновая кофта. Ну, практически.
0: Так, не намекай ни на что.
1: Хорошо. На что я могла?
0: Ты больше солнца, чем луна.
1: Я? Ну, есть такое. Я что-то между. Я, наверное, звездочка все-таки.
0: Между солнцем и луной наша звездочка вот появилась в эфире. Кристина Бурова будет освещать вам вечер. Будет что еще делать?
1: Ну, все, что угодно буду делать. Что нужно нашим радиосмотрителям, то я и дам в эфире «Радио Хит». Вы, главное, пишите, что хотите видеть, слышать и наблюдать на нашем канале «Смотри Радио».
0: Нет, здорово, друзья. Так что давайте делать вечер приятнее. Вам поможет Кристина Бурова. Весь день с вами был я, Макс Мочалов. Скоро снова услышимся. Пока-пока.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев получил кубок эстафеты от председателя региональной татарской автономии Ильдуса Давлятова после 16-го всероссийского сабантуя в Пензе. Теперь эстафета переходит к Оренбургу, который в 2027 году примет тысячи гостей. Праздник станет площадкой для межнационального диалога, ремесел, кулинарии и спорта. Подготовка уже началась, впереди насыщенная программа. В Сулелецком округе глава организации похитил более 3 миллионов рублей, завышая часы работы спецтехники при зимней уборке дорог. Он обманывал администрацию 7 месяцев, используя ложные данные в документах. Часть суммы более миллиона была возвращена в ходе следствия. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к году колонии, а также обязал возместить оставшуюся сумму. Россияне все чаще отказываются от больших свадеб и выбирают камерный формат. 31% участников просто расписались и отметили события в кругу самых близких. Еще 18% вообще не устраивали торжество. При этом почти половина опрошенных все же вспоминает пышные свадьбы с большим числом гостей. Эксперты отмечают, что сегодня молодожены все чаще обходятся без привычных масштабных застолий и делают праздник более простым и личным. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Неожиданно совпали мотивы с прошлого часа музыкальные и начало этого. California Nights открыли этот час своим треком от Tokyo Hotel, а до этого звучало на малиновой луне, поэтому мотивы у нас уже такие ночные, хотя, конечно, к счастью, сезон нас порадовал, ночь не скоро. Лето нас радует светлыми днями и вечерами, что, конечно, прекрасно и очень хорошо, что пускай погода не особо летняя, но это чудесное качество остается, потому что у нас остается больше времени в этом случае на разнообразные действия, которые могут поднять наше настроение. Как правило, вечером мы освобождаемся, позволяем себе делать то, что хочется. Так что сегодня считайте, что у вас времени побольше, пользуйтесь им, конечно же, с умом и самым настоящим хорошим настроением. Радиохит продолжит его поднимать здесь в эфире. Бытие с вами далее. Следом глюкоза Юра. Встречаем.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафан. Носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным.

0: 35 00 00. Код города 3537.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт Букет, город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

части учебный сезон подошел к концу в России, а значит, я могу говорить о школе спокойно и не переживать, что у кого-то из вас глаз задергается. Ну, о чем же я вам расскажу? Об одной школе в Китае, где у школьников отобрали телефоны и показательно разбили их на ступенях школы. В городе Чэньчжоу в одной из школ учеников забрали телефоны и прямо на глазах у всех разбили их на ступенях перед зданием. Одновременно с этим директор через громкоговоритель жестко требовал от школьников строгого соблюдения дисциплины и подчинения правилам. Да, вот не знаю, что вы думаете, справедливо или нет. Я считаю, для Китая, в принципе, нормально, хотя бывают ситуации, когда необходимо позвонить родителям или родители должны позвонить детям. И очень любопытно, что произойдет, если в это время у них разобьют телефон. В общем, хорошо, что на школе такого нет ни у кого. Или есть, рассказывайте нам и говорите, как относитесь к этой ситуации у нас на портале smotri.radio. Ну, а мы двинемся дальше, будем развлекаться и веселиться. София Энцаум, Адизм, Роберт Майлз, Хути, Адалия.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в Косовик.
1: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. Нобис.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

не могу вам не напомнить о том, что нас можно не только слушать, но и, конечно же, смотреть. Не зря мы называемся «Смотри радио». Есть мы на канале. Точнее, у нас есть свой канал, называется он также «Смотри радио». И за ним можно наблюдать как с телевизором, так и с наших каналов в Максе и Телеграме, а также ВКонтакте они находятся. Называется «Смотри радио», и там наши трансляции также присутствуют, где вы можете не только нас слушать, но и видеть, в том числе, DJF или наши чудные красоты Восточного Оренбуржья. В общем, если вас это заинтересовало, если вы хотите смотреть, там дома сидеть и любоваться, конечно же, нашими чудесными природами и прочими, прекрасными экземплярами, которые у нас есть в нашем Восточном Оренбурге, непременно заходите, смотрите и не забывайте оставлять свои сообщения, они тоже в эфире отображаются. Пишите к нам на портал smotri.radio, либо набирайте номер 8922-878-2929, номер для ваших сообщений в Максиле Телеграме. Действуйте, радуйте окружающих, а мы порадуем вас музыкой и, конечно же, прекрасными природными мотивами здесь на Радио Хит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем. Но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 20, ночью ожидается плюс 14, завтра днем плюс 24 градуса. В Ясном данную минуту плюс 16, ночью температура опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 19 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 18, ночью на 5 градусов ниже плюс 13. Завтра днем плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Городская больница Орска приглашает на работу врачей. Набор кандидатов уже идет. Постановление правительства региона, согласно которому доктора, которые отправятся работать в восточную часть региона, получат 4 миллиона рублей подъемных. Ранее подписал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Важное условие – каждый должен проработать на местах не менее 7 лет. Номера телефонов специальности указаны на сайте orsk.ru. Суд заключил под стражу 41-летнего водителя «Тойоты», обвиняемого в смертельном ДТП на улице Салмышской. Прокурор поддержал ходатайство следствия. Мужчина пробудет под арестом до 28 августа. Вечером 27 июня он на регулируемом пешеходном переходе сбил двух женщин, переходивших дорогу на зеленый свет. 46-летняя женщина погибла на месте, вторую пострадавшую госпитализировали в областной клинический центр хирургии и травматологии. По данным следствия, мужчина был пьян, а после наезда скрылся. Ход расследования контролирует прокуратура Ленинского района города Оренбурга. На московских вокзалах и станциях МЦД пассажирам начали раздавать питьевую воду из-за жары. Получить бутылку можно с 2 до 5 часов дня. Стойки работают на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Тушинская и площадь трех вокзалах. В ближайшие дни температура в столице может подняться до 31 градуса. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: С начала часа с начала вечера, прошло уже 2 часа. Думаю, этого времени было достаточно, чтобы в нем обосноваться и поставить определенные, пускай, возможно, небольшие, но цели. Тем более, что сегодня последний день июня. Да, время летит незаметно. Я сама это осознала только сейчас, когда открыл гороскоп на завтра, а там уже виднеется вообще-то единичка. Кстати говоря, в этом часе непременно о завтрашнем дне от звезд узнаем. Оставайтесь с нами. А вы, зная, что время летит быстро, непременно сегодня сделайте все, чего вам хочется. Музыку для ваших действий Радиохит вам подарит. Crash Adams New Heart впереди вас встретит. Следом Динамит. Я не забуду.

0: Тройка лидеров Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами. На портале смотри.радио в разделе Хит Мьюзик Чарт. Прямо сейчас это можешь сделать. Мы же вспомним пока тройку лучших на прошлой неделе. На третьем месте были Алок, Халид и трек Dived Into Me. Строчку занимали Алок, Зева, Португал The Man и Dive Into The Ocean. Ну а лидерами нашего хит-парада были Алок снова и Elenium с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение «Что надо». Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: О, Афина. Папе на работу. Маме в магазин. А бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Келвин Харрис, Клементайн Дуг. Ой, не то сказала. Привыкла, с кем он поет. Келвин Харрис и Джейз. И сегодня для вас исполняет трек Satisfy. Вы его прямо сейчас слышите. И переводится он как удовлетворять, либо выполнять что-то, чего давно хотелось. И чтобы ваш день завтра выполнился точно так, как вы запланировали, желательно знать, что для этого нужно делать. И мы узнаем это при помощи гороскопа в эфире Радио Хит. Узнаем его после следующего трека. Ожидайте. Жечь в огне земли.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: В начале часа уже подметила, завтра нас ожидает новый месяц и новый день, конечно же. 1 июля будет на календаре. В скором времени его нужно будет оборвать. Можете сделать это и прямо сейчас. А я пока что расскажу вам, чего ожидать каждому знаку зодиака здесь, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Хорошенько поищите, может быть, под диван завалилось. Не найдете, так хоть пыль вытрите.
2: Телец.
1: Спросите себя, нужно ли вам то, чего вы столько отчаянно пытаетесь добиться. Вы ведь добьетесь же.
2: Близнецы.
1: Если вы не в состоянии выполнять собственные обязательства, какое право вы имеете требовать обязательности от других? Проявите желание и способность ответить за свои слова, и все станет проще, в том числе и для вас.
2: Рак.
1: Завтра вы можете позволить себе несколько отступить от общепринятых канонов поведения. Не думайте слишком много о том, чем это может обернуться. Просто действуйте.
2: Лев.
1: Вы фактически достигли желаемого. Вам осталось лишь сделать последнее усилие. Вот им-то и стоит завтра заняться.
2: Дева.
1: Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. В противном случае вы рискуете упустить и этот повод. Не давайте никому советов, их завтра не оценят.
2: Весы.
1: Новые подходы и новые идеи будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось.
2: Скорпион.
1: Подумайте о деньгах. Если эта мысль вам неприятна, выпейте кофе и еще раз подумайте. Приятнее она, возможно, не станет, но если будете думать долго и старательно в течение дня, вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с этой темой.
2: Стрелец.
1: На свете можно, точнее, найти незаменимых вещей много, и людей в том числе, а вот незаменимых вещей существенно меньше, что может завтра оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
2: Козерог.
1: На горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны. Ограничиться лишь тем, что слегка потреплют нервы и удалятся.
2: Водолей.
1: Последним, о чем вы подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру. Приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.
2: Рыбы.
1: Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 25.

кажется, у всех существуют в жизни такие моменты, когда вы ярче всех во вселенной. Я надеюсь, конечно, они часто происходят, и об этом нам далее расскажут Five Star Family с их треком «Раз-два». Ну, я о чем? О том, что, конечно, когда ты сверкаешь ярче всех, хочется делиться своим светом с окружающими, потому что одному светиться, когда окружающий не светится, конечно, не особо приятно, и тогда удовольствием своим не с кем поделиться и его разделить. Именно поэтому вы можете поднять настроение не только себе, но еще и окружающим и поделиться своим теплом именно с ними. Вы можете это сделать как лично, написать, позвонить или даже встретиться. Почему бы и нет, уже вечером можно себе позволить. А мы, если что, можем передать любые ваши послания здесь, в эфире Радио Хит. Для этого нужно открыть портал наш, называется smotri.radio, либо набирать номер 8922-878-2929, где вы можете написать сообщение в Максе или Телеграме. Выбирайте, как лучше оставить свое сообщение, пишите, радуйте окружающих, а мы продолжим радовать вас. Five Star Family, раз-два, как я говорила, далее, следом небольшая

супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл, 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple. Взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск. Проспект Ленина, 140. Орск. Краматорская, 35Б. Новотроицк. Улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявления. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев получил кубок эстафеты от председателя региональной татарской автономии Ильдуса Давлятова после 16-го всероссийского Сабантуя в Пензе. Теперь эстафета переходит к Оренбургу, который в 2027 году примет 1000 гостей. Праздник станет площадкой для межнационального диалога, ремесел, кулинарии и спорта. Подготовка уже началась, впереди насыщенная программа. В Сулелецком округе глава организации похитил более 3 миллионов рублей, завышая часы работы спецтехники при зимней уборке дорог. Он обманывал администрацию 7 месяцев, используя ложные данные в документах. Часть суммы более миллиона была возвращена в ходе следствия. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к году колонии, а также обязал возместить оставшуюся сумму. Россияне все чаще отказываются от больших свадеб и выбирают камерный формат. 31% участников просто расписались и отметили события в кругу самых близких. Еще 18% вообще не устраивали торжество. При этом почти половина опрошенных все же вспоминает пышные свадьбы с большим числом гостей. Эксперты отмечают, что сегодня молодожены все чаще обходятся без привычных масштабных застолий и делают праздник более простым и личным. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 75 копеек, 100 тенге 15 рублей 95 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: За все время прослушивания, даже активного прослушивания музыки, а работая на Радиохит, поверьте, ее было достаточно. Я для себя одну приятную вещь обнаружила, ведь отношения с музыкой у меня уже не просто романтические, а даже что-то большее. В общем, в чем суть? Как мы можем выбирать музыку под свое настроение, когда нам грустно, сами понимаете, сразу в репертуар идут самые грустные, самые вялые песни, которые есть в вашем плейлисте. Так и наоборот, если вы грустные, хотите поднять свое настроение, зарядиться чем-то, вдохновиться, непременно музыка вам готова помочь, даже если ваше состояние максимально убитое. Да, это правда, это проверено, поэтому мне очень нравится, что в эфире Радиохит, конечно, преобладают более веселые мотивы, которые готовы поднять вас с колен, если вы на них стоите, и, конечно же, помочь двигаться вперед и самыми лучшими мелодиями, которые будут украшать ваши самые яркие ситуации. Оставайтесь с Радиохит, продолжайте радоваться жизни.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

выгодно. Или найти идеальный вариант без лишних рисков. Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий.

0: всегда важен.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну, все, я думаю, знают эти шутки, что с мамой ребенка оставлять — это хорошо, это нормально, а вот с отцом уже страшно. Да, мало ли, что он там сделает, и это все подтверждается регулярно всякими смешными видео, где отцы придумывают что-то необычное для своих детей. Этот случай не исключение, делюсь с вами. Один отец года приделал коляску с ребенком к электросамокату. Гения заметили в Питере на Дачном проспекте. Видео тоже можно найти в различных социальных сетях, оно уже потихонечку становится популярным, а я вот сижу и думаю, на что, если что-нибудь произойдет. Тем более, что коляска, насколько я помню, привязана сзади, а не спереди. Да даже если спереди, все-таки немножко это как-то странно, страшно. В общем, если вы подобным балуетесь, следите за собой и тем более за детьми. Не подвергайте их опасности, раз уж сами любите так веселиться. Ну а мы двинемся дальше. Любой ваш путь и приключения украсим музыкой. Even Hello впереди, следом Дима Билан. Держи.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
6: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
8: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио.
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
12: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
13: Хитс. Взгляни на мир под другим углом.
0: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

0: не могу вам также не напомнить и о том, что музыку в эфире Радио Хит чаще всего выбираете вы или как минимум влияете на то, какие треки будете слышать чаще здесь в эфире. Для этого у нас существует каждую неделю Хит Мьюзик Чарт от Макса Мачалова. Его можете найти у нас на портале smotri.radio во вкладке Хит Мьюзик Чарт. Именно там вы можете увидеть много песен с различными сердечками. И сердечко вы можете поставить на песню, которая нравится вам больше всего. На что же делаем потом мы? Конечно же, составляем топ ваших самых любимых треков, и их вы можете услышать у нас в эфире намного чаще. Итоги, кстати говоря, каждую неделю мы подводим по выходным, в субботу в 12 часов дня и воскресенье в 6 часов вечера. Также делимся ими в нашей группе ВКонтакте, Телеграме и Максе под названием «Смотри радио», так что их точно не пропустите. А вот вы участвовать в них можете прямо сейчас. Оценивайте, делитесь, лайкайте. И, конечно же, оставайтесь с нами, у нас только самая хорошая музыка. Holiday Boy, ты не хотела прямо по курсу, следом Джонни, помню.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мотошоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 19, ночью ожидается плюс 14, завтра днем плюс 24 градуса. Ясно, в данную минуту плюс 14. Также вечером, ночью температура опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 12, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью плюс 13, завтра днем плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: на Урале 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Волна 103.7 продолжает омывать вас приятными мелодиями этим вечером. Таким образом, мы доплыли до нового часа. 21.02 на наших студийных. Настрой всех к этому времени, конечно, уже разный. Те, кому завтра рано вставать, уже, скорее всего, успокаивают свою нервную систему. А те, кому это делать не нужно, или кого это не особо смущает, продолжают активничать. К какому виду относитесь вы, неважно, если вы с Радиохит. Ведь, как я однажды вам говорила, каждый воспринимает абсолютно одинаковые мелодии по-разному. И если вы хотите успокоиться, любая мелодия будет для вас расслабляющая. Если вы хотите веселиться, то самая грустная мелодия в вашем исполнении станет самой веселой. В общем, настроение ваше сохраняем таким, каким вам нужно. Делаем музыку, конечно, громче, если это необходимо. И продолжаем веселиться здесь вместе с Радио Хит. Sony Fader, Тот и Папи Паском, Think About Us, Талия.
2: Поймай настроение. Смотри, Радио.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас,

мне кажется, всем иногда хочется быть немножко Альбертом Брайтом в этом треке. Называется он Wild, и поет он, когда я щелкаю пальцами, и девчонки сходят с ума. Да, очень хотелось бы обладать этой невероятной силой, но для этого, конечно, нужно знать чуть больше, чем девчонки. И, конечно же, ну, соображать, что для этого следует сделать правильного. Радиохит, конечно, попробует подсказать вам, что сделать завтра, чтобы ваш день прошел хорошо, и поможет нам с этим гороскоп после следующего.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, для всех, кто забыл, напоминаю, завтра 1 июля. Теперь точно можно идти до календаря и обрывать листочки, чтобы увидеть новый месяц. Как же он начнется, звезды уже подсказали. А мы расскажем здесь, в эфире «Радио Хит», в рубрике «Гороскоп». Погнали!
2: Овен.
1: Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Хорошенько поищите, может быть, под диван завалилось. Не найдете, так хоть пыль вытрите.
2: Телец.
1: Спросите себя, нужно ли вам то, чего вы столь отчаянно пытаетесь добиться. Ведь добьетесь же.
2: Близнецы.
1: Если вы не в состоянии выполнять собственные обязательства, какое право вы имеете требовать обязательности от других? Проявите желание и способность отвечать за свои слова, и все станет проще, в том числе и для вас.
2: Рак.
1: Завтра вы можете позволить себе несколько отступить от общепринятых канонов поведения. Не думайте слишком много о том, чем это может обернуться. Просто действуйте.
2: Лев.
1: Вы фактически достигли желаемого. Вам осталось лишь сделать последнее усилие. Вот им-то и стоит завтра заняться.
2: Дева.
1: Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. В противном случае вы рискуете упустить и этот повод. И не давайте никому советов. Их завтра уж точно не оценят.
2: Весы.
1: Новые подходы и новые идеи будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось.
2: Скорпион.
1: Подумайте о деньгах. Если эта мысль вам неприятна, выпейте кофе и еще раз подумайте. Приятнее она, возможно, не станет, но если будете думать долго и старательно, в течение дня вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с этой темой.
2: Стрелец.
1: На свете много незаменимых людей, а вот и незаменимых вещей существенно меньше, чем может завтра оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
2: Козерог.
1: На горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны, ограничиться лишь тем, что слегка потреплют нервы и удалятся.
2: Водолей.
1: Последним, о чем вы завтра подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру. Приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.
2: Рыбы.
1: Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
1: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка. Когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Телефон рекламной службы 25.

не забываем делиться вашими сообщениями здесь, в эфире Радио Хит. Написал Юдин Владимир. Передаю привет своей любимой Инночке. Я тебя очень люблю. В ясном снова дождь. Да, очень приятно осознавать, что каждый день прилетают сообщения от Владимира о том, как он любит Инночку. И, конечно же, звучит все это очень романтично. Вам, дорогие друзья, огромнейший привет от Радио Хит. Любите друг друга дальше, а мы будем делиться вашими приятностями здесь, в эфире. Далее написал Урал. Салам всему Оренбуржью с Башкирии. Огромнейший привет от Оренбуржья, Башкирии в том числе. В общем-то, Урал написано имя, но я так понимаю, это не Урал. Так что вам также огромнейший привет от Радио Хит. Продолжайте веселиться с нами. Ну и написал Саша Машинист. Всем категорическое здрасте, земляки. Крис, та, благодаря которой уровень мимишности зашкаливает тебе. Доброго вечера. Обнял, обняла в ответ. Кратко о нынешних делах. Неделя работы прошла. Вроде все хорошо, но один косяк допустил. Немножко нарушил инструкцию, но не критично. Но если не критично, значит, не нарушили практически. Это уже хорошо. В Москве устаканивалась погода. И вот гуляю, слушаю эфир, балдею. Не дан. Ты дай мне знать, когда в Москву поедешь. Обещал же дождаться. Конечно, дам знать. В конце июля я поеду, завтра уже 1 июля, так что совсем скоро. Но мы еще это обсудим. А пока что вам, Александр, огромнейший привет. Также в Москву отправляется от Радио Хит. Хорошего вечера. У вас он подольше будет длиться. Ну а мы двинемся дальше и подарим для этого вечера еще больше хороших мелодий. Мерк Кремонт и Сирена Брянкл, также The Colors, Партенопа. Далее следом поговорим о погоде.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
1: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 18, ночью ожидается плюс 14, завтра днем плюс 24 градуса. В Ясном данную минуту плюс 14, ночью температура опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 18. В Ковандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 12, завтра днем поднимется до плюс 24, и в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью плюс 13, завтра днем ожидается плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: А вот теперь ночные мотивы очень даже в тему. Время 22.03. На только что вы слышали Эйлока и Лени у моих трек To The Moon. Что вам могу сказать касаемо этого часа, так это то, что он последний рабочий для меня, после целой ночи, наполненная лишь музыкой и иногда рекламами. Да, без них никуда. Так что вот о чем я. Если вдруг возникла возможность еще кого-нибудь порадовать у нас в эфире Радиохит или чем-то поделиться, делитесь. Финальный раз на сегодня это можно будет сделать в конце этого часа. А для связи вы все так же можете использовать номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме, либо наш портал smotri.radio. Ну и для самых смелых номер также повторю 21-103-7, код города 3537. Звоните в конце часа, выйдем с вами в эфир и поговорим вместе. Далее Арка Пуншел и Невера, Generation Love, следом Звери. До скорой встречи, до скорой встречи с вами. Впереди

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами. На портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Прямо сейчас это можешь сделать. Мы же вспомним пока тройку лучших на прошлой неделе. На третьем месте были Алок, Халид и трек Dived Into Me. Строчку занимали Алок, Зева, Португал, The Man и Dive Into The Ocean. Ну а лидерами нашего хит-парада были Алок снова и Elenium с треком To The Moon.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на smotri.ru.

Хорошие новости обещала, и они подлетают. Расскажу вам про мороженое, самое любимое лакомство летом, вне зависимости от погоды. В США многие виды мороженого изменили состав. Теперь они почти не тают, что раньше нам мешало спокойно их есть на жаре. Производители добавляют больше стабилизаторов, растительных масел, воздуха и подсластителей, чтобы продукт дольше сохранял форму. Из-за этого такое мороженое юридически не может называться мороженым, только замороженным молочным продуктом. Но если вкус не сильно меняется, в принципе, ничего нас смущать не должно. И раз уж там уже создали такое мороженое, в скором времени оно должно появиться и у нас. Будем ожидать и вам сообщу, если появится. И буду, конечно же, между делом дарить вам также много хороших треков далее. Райвер из My Husband. Впереди следом Елена Терлева. Люби меня. Смотри,

0: совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

радио современное, как-никак. Именно поэтому напоминаю вам о том, что у нас есть наши группы ВКонтакте, Телеграме и Максе. Они находятся, называются «Смотри радио». И помимо важной информации наших рубрик, конечно же, гороскопов всяких и всего самого интересного, что у нас в эфире можно встретить, мы также делимся нашей родиной жизнью и смешными видео, которые хочется листать, чтобы поднялось ваше настроение. А мы, в общем, заходите, оценивайте, стараемся для вас. И, конечно, ваша обратная связь там также требуется. Ну, а пока вы заходите, мы дарим вам еще больше хороших музыкальных мотивов далее. Дэвид Гетта, In Love With Myself, впереди. Встречаем!

Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Art Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 16, ночью ожидается плюс 14, завтра днем плюс 24 градуса. В ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 18. В Ковандыке и Медногорске плюс 13 на данный момент, ночью на градус ниже плюс 12, завтра днем столбик термометра поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 13, завтра днем плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Подробности на smotri.radio.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Смотри радио.
1: Прерываю эту хорошую песню, чтобы сообщить вам о том, что мое эфирное время подходит к концу. Как и моя работа, остаетесь вы наедине с музыкой здесь, в эфире Радио Хит, на протяжении всей ночи. Завтра в 7 утра вас порадует новый ведущий, а сейчас я вам пожелаю, конечно же, хорошего окончания этого дня, замечательного начала следующего и всего самого наилучшего. Лучшие моменты не забывайте украшать вместе с Радио Хит здесь.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: На Урале полночь. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламы.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале. Час ночи.
2: Это радио.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Вы камильфо, и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Это радио.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.